Глядя к небожью, кюдем, где грехи света, Господь, не сам риден, да придешь к мене, амбак реце лебеседам, и оздравлена бо моя душа, благор повабленим на Господово гостию.